0: Jak duchtary ci kady?
1: Iri w tym goły dusia. Iri co kady?
0: Eme, dam ola.
1: O, manum na menu.
0: Echt kordo hamasa.
1: Ah.
0: Na gatle.
2: Zurück zu euren Positionen.
3: Что тебя как?
4: Тебя как замочили?
5: Меня выстрелили в грудь.
4: В грудь, а мне прям сердце попали. Сердце на две части порвало.
5: Сердце на две части, да?